стала я на нашей кабуре. Пришли ко мне троми кавалире, а я и шла, шо мне привитала. Каждому я подарунок дала, а я и шла, шо мне